MFM Dance Hit Radio. Сильно светит, как луна, светла радость тебе да. С этой че и все бежит никуда. Сильно светит, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вот.